0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье. И я хотел познать добро и зло. R.E.M. This one goes out to
2: the one I love. Только здесь. Только на Рок-Арсенал. If you leave

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда-либо».

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

не радиофорум, зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

реклама. Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер –

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут Билли кое-что сказал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: персонал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение. 2 августа в Свердловской области местами ожидаются сильные ливни, гроза, град местами крупные, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. До 5 числа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление пониженных участков. Спасатели призывают граждан быть осторожными в такую погоду, дома закрыть все окна, двери, по возможности в грозу отключить электроприборы, если непогода застала на улице, укрыться в магазине, подъезде, лучше не находиться на открытой местности вблизи водоемов и ЛЭП. В случае ЧС звонить 112. Губернатор Денис Паслер поручил мэрам городов быть готовыми к новым паводкам. Главам муниципалитетов, находящихся в зоне подтопления, губернатор дал следующие поручения. Регулировать сброс с гидротехнических сооружений, ежедневно объезжать территории, мониторить уровень воды в реках, подготовить при необходимости пункты временного размещения. Минприроды, а также Министерство общественной безопасности поручено осуществлять общий контроль над гидрологической обстановкой в регионе и взаимодействовать с главами муниципалитетов по всем вопросам в режиме 24/7. Об этом глава региона написал в своих соцсетях. Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, который обвиняется в стрельбе по 11-летнему школьнику у бывшей гостиницы «Мадрид». Фигурант пробудет под стражей до 29 сентября. По версии следствия, вечером 28 июля в пустующем здании бывшей гостиницы на улице Машиностроителей мужчина около 4 раз выстрелил в подростка. Предположительно, стрелял из пневматического пистолета. Школьник получил ушибленные раны спины и уха, пишет «Комсомольская правда». 1 августа стартовало очередное голосование на конкурсе «Достояние Среднего Урала». Об этом сообщила Общественная палата Свердловской области. В шорт-лист конкурса отобраны 15 претендентов. Отдать свой голос можно за 5 из них. В списке Артинская коса, Белоярская атомная станция, знаки границы Европа-Азия, Ирбитский музей изобразительных искусств, мемориал «Черный тюльпан» и другие. Интернет-голосование идет на госуслугах до 1 декабря. В России резко на 70% вырос спрос на электрические сапборды. Сапы с мотором позволяют кататься по воде без весла и физических усилий. Стоимость таких досок начинается от 40 тысяч рублей, может доходить до 500 000 в зависимости от мощности. Разгоняются сапы до 6-10 км в час. Как пишет телеграм-канал Шот, из-за набирающей популярности электродоски совсем скоро начнут раздражать окружающих не меньше, чем электросамокаты. Для такого транспорта пока нет отдельного регулирования в России. Это может обернуться ростом числа ЧП на воде. Доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
3: Информация на правах рекламы.
4: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
5: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
6: Застройщику ЭЗ Проспект Первый Южный. Проект декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
1: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Элизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда-либо».

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: реклама. Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leta.ru. Категория 18+.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Группа «Чайф» с авторской версией песни Майка Науменко и группы «Зоопарк».
2: В тот день, когда ты решишь, что жизнь была напрасна, когда сыпятся краски из кармана,

Когда твой отец прогонит тебя с порога, когда твои мемуары опять упадут в цене, когда ты будешь кричать «Караул!», но не придет подмога. Может быть, в этот день

врага на своем коне. Когда тебя оденут в дерюгу вместо шелка, может быть, хотя бы в этот день ты придешь ко мне. Я не судья, со мной не нужно быть милой, мне можно обо всем рассказать. Но ты же знаешь, как ни странно, я забыл больше, чем ты будешь когда-нибудь знать.

когда даже солнце покажется тебе слишком тусклым. Может быть, в этот день ты придешь ко мне, в тот день, когда в твоих ушах зазвучат сирены, когда ты тщетно будешь мечтать о тишине, когда тебе будет нужен хоть кто-то, с кем не нужно говорить. Может быть, в этот день ты вернешься ко мне.

0: этот день ты вернешься ко мне.
1: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Правила перевозки пассажиров в такси и автобусах изменятся в России с 1 сентября. В документе пропишут разрешение на использование NFC для оплаты, а также покупку билета по биометрии. Кроме этого, официально разрешат подтверждать льготы через мессенджер «Макс», пишет газета.ру. Новые правила обяжут перевозчиков указывать уровень комфорта в билете, если классы обслуживания отличаются друг от друга. Синоптики подсчитали количество осадков, выпавших в день города в Екатеринбурге. 1 августа выполнило 40% месячной нормы осадков. На территории Свердловской области накануне фиксировали от 30 до 80% и даже полную месячную норму. 100% зафиксировали вчера в Североуральске, Карпинске, Краснотурьенске и Кытлыме. В июне количество осадков на Среднем Урале составило 200 мм. Это наибольшая сумма за последние 67 лет. Кроме того, Екатеринбург побил рекорд 1986 года, пишет «Новый день». Коляда театра открыл свой первый сезон без бессменного руководителя, режиссера и драматурга Николая Коляды. В соцсетях театра коллектив сообщил, что официально театру 23 года, однако датой создания артиста считают 2001 год. В течение 2 лет не была официально сформирована труппа и не было площадки театра. В честь 25-летия Коляда театра зрители смогли после спектакля забрать на память костюмы и реквизит, накопившийся в театре, пишет агентство «Я». Вузы России начали менять форматы выпускных дипломных работ из-за развития искусственного интеллекта. Основной проблемой остается генерация текста нейросетями. При этом устные экзамены объективно помогают сместить фокус на ученика, и даже списанное приходится пересказывать. Об этом газете.ру заявили эксперты. При этом форма ЕГЭ и ОГЭ из-за искусственного интеллекта вряд ли изменится, добавили специалисты. Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил десантников с Днем ВДВ. Министр отметил, что звание Героя России удостоено уже 111 обладателей голубых беретов. Белоусов в своем поздравлении отметил, что девиз ВДВ «Никто, кроме нас» точно отражает славную историю воздушно-десантных войск и характеризует их основное предназначение – выполнять ответственные задачи на самых трудных и опасных участках. Официальный доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
1: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
7: «Rock and Talk».
6: Рок и разговор.
7: Rock and Talk.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: Rock and Talk.
6: Встречайте.
8: Всем рок-н-ролльный привет. Студия «Рок-Арсенал», Алексей Коршун. И сегодня мы продолжим наш сериал о сольном творчестве сэра Пола Маккартни. Беседуем мы, как всегда, с Иваном Чудиновских, екатеринбургским музыкантом, лидером группы «Янтра». И в прошлый раз мы прервали нашу беседу на обсуждении последнего студийного альбома группы «Wings», который вышел в 1979 году. Назывался он «Back to the Egg».

0: Есть очень интересная история, которую я нашел, когда подготавливался к программе. Молодой журналист Джереми Майлз захотел посмотреть на запись Уинкс в замке. Он разузнал, где находится замок, это не составило особого труда, но когда он прибыл туда, он не понимал, как попасть внутрь. И тут подъезжает автомобиль, из него выходит Дэнни Лейн, и наш журналист такой кидается на перерез. «Дэнни, привет, чувак, давно тебя не видел, как запись вашего альбома?» А представьте, что Дэнни видит этого человека первый раз в жизни. Он немного такой завис и говорит: «Да, хорошо». Разговорились, и вот уже через несколько минут они были в главном зале замка, где шла подготовка к записи. Но поговорить с Полом журналисту не удалось. Пол быстро смекнул, что тут у них посторонний. И журналисту сказали: «Ты не сможешь остаться, но раз пришел, помоги перетащить пианино». Потом он рассказывал: «Вот мой вклад в альбом – это перетаскивание пианино в главном зале замка». Ему сказали: «Спасибо, можешь идти», и он ушел. Вот такая история.
1: Основной вклад, да, в альбом. Ну да ладно, что мы послушаем сейчас?
0: Давайте послушаем песню «Getting Closer». Она была в разработке еще с 73-го аж года, и спустя только много лет, наконец, была дописана в 78-м, и только уже последним составом «Wings» ее удалось порепетировать и записать.
1: «Getting Closer», «Ближе к моему сердцу». Можно так перевести, да, полное название этой песни. На «Рок-Арсенале» в программе «Rock and Talk», группа «Wings».

0: Getting Closer, так назывался прозвучавший трек группы Wings и Пола Маккартни. Сегодня мы говорим о сольном творчестве Пола Маккартни.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Еще отличительная особенность альбома Back to the Egg то, что на множество песен с него, чуть ли не наполовину альбома, были сняты видеоклипы. Причем все они довольно простые, большую часть времени в кадре просто поющие музыканты, там нет ни сюжета, ни бюджета. Снимали альбом тоже в замке Лимн, но через год, когда уже альбом был готов и вышел. И есть замечательный клип на песню Дэнни Лейна, единственную, кстати, песню Дэнни Лейна в этом альбоме «Again and Again and Again».
0: Ну, кстати, странно, вот на «London Town» там аж 5 песен с его участием было написано.
2: Ну, там главный вокал он пел, по-моему, в двух песнях. Причем Джимми и Джон не дали спеть вообще ничего. Вот, видимо, они обиделись и ушли.
0: Конечно.
2: Вот, песня «Again and Again and Again» — это изначально две песни Дэнни Лейна, которые Маккартни по своему любимому методу склеил в одну. Он сказал, они же похожи. Давайте их объединим. И там одна песня как куплет, а другая как припев.
0: Лишил бедного Дэнни роялти. Вместо двух песен одну роялти получал Дэнни, но это шутка. Итак, «Again and Again and Again» группа Wings на рок-арсенале в программе «Rock and Talk» поет Дэнни Лейн.

0: Again and again and again. Снова-снова и снова. Так называлась прозвучавшая песня, которая вошла в альбом Back to the Egg, обратно к яйцу, группы Wings. Сегодня мы говорим о сольном творчестве лидера этой группы, сэра Пола Маккартни.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Кстати, по поводу композиции авторства других участников Wings, однажды Пол спросил гитариста Лоуренса Джубера: «А ты ведь вроде тоже сочиняешь, у тебя есть какие-нибудь идеи?» Тот сказал: «Да, у меня есть инструментал». И так в записи остался инструментал, он называется «Maisie». Он не вошел в альбом Wings, и позже, через пару лет, Джубер использовал эту запись для своего сольного гитарного альбома. Что примечательно, Дэнни Лейн в этом инструментале играет на губной гармонике, что не так часто встречается в записи. К слову, Мэйзи — это женское имя, и оно означает «жемчужина».
0: Ну что ж, послушаем эту самую жемчужину, которая не вошла в альбом «Back to the Egg». Мэйзи на рок-арсенале в программе «Rock and Talk», группа «Wings».

0: «Мэйзи», так называлась прозвучавшая композиция, инструментал, сочиненный гитаристом группы «Wings», Лоуренсом Джубером. Сегодня мы говорим о творчестве группы Wings, которую, как известно, создал и возглавил Пол Маккартни. Собственно, о сольном творчестве этого музыканта мы и говорим с моим гостем Иваном Чудиновских.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Ну вот Back to the Egg настолько любимый мой альбом, что тут можно просто все песни подряд ставить, и про каждого будет что рассказать.
0: Ну это да, хороший в этом смысле альбом тут.
3: Кстати, следующая песня, которую мы хотим поставить, Old Siam, Sir, эта песня родилась из импровизации, причем основной мотив на клавишах был придуман Линдой. По крайней мере, так как раз Джубер говорит. Он впоследствии очень много любил давать интервью про его период, когда он был с Wings. И с его же слов много вклада в песню внес барабанщик Стив Холли. Но поскольку основную мелодию вокала и слова придумал Пол, то в авторах песни указан только он. Вот так.
0: Да, ну давайте послушаем эту песню «Old Siam, Sir». Старый Сиам, сэр. На рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Old I Am Sir. Так назывался прозвучавший трек, который вошел в альбом Back to the Egg группы Wings. Сегодня мы говорим о сольном творчестве Пола Маккартни с моим гостем Иваном Чудиновских.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Следующий трек, он завершает первую сторону Back to the Egg, называется Arrow Through Me, «Стрела сквозь меня». Очень интересно с точки зрения аранжировки трек. Опять же, очень нетипичный для Wings. Здесь есть барабаны, саксофоны и много клавиш. А гитар нет вообще. Это подчеркивается видеоклипом, где все участники Wings, кроме барабанщика, играют на клавишах. Ну, правда, здесь еще есть живые саксофоны, собственно, духовая секция Wings. И когда записывались саксофоны на Abbey Road, уже не в замке Лим, а на Abbey Road, и в студию заглянул Пол Саймон, тот самый, который Саймон и Гарфанкел, и сказал: «Пол, как классно бас-гитара звучит!» А Пол говорит: «Это не бас-гитара, это клавиши по басам».
0: Появились все хорошие синтезаторы тогда. Это как раз основа всей новой волны. Это синтезаторы, конечно.
3: Да, и это очень скоро мы услышим на следующем альбоме.
0: Да. Ну что, послушаем «Arrow Through Me», то есть «Стрела Мура пронзила меня насквозь». Вообще, это подражание какое-то такое немножко Стиви Вандеру даже, как мне кажется, но это опять же другая.
3: Стиви Вандер же был клавишник все-таки.
0: Да. На рок-арсенале в программе Rock and Talk группа Wings.

0: Arrow Through Me, так назывался прозвучавший трек, который вошел в альбом Back to the Egg группы Wings.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Если бы не было композиции, про которую мы сейчас будем говорить, наверное, альбом не оставил бы такого глубокого следа в истории рок-музыки, потому что это какая-то грандиозная такая вещь, которая называется тема рок-оркестра. Orchestra Theme.
3: Большой рок-оркестр из известных британских рок-музыкантов.
0: Представьте себе, там сколько их было? Человек 20?
3: Понимаете? Очень много. То есть помимо всех музыкантов Wings и их духовой секции, а это, считаете, 5 плюс 4, 9 человек уже, было очень много приглашенных гостей. Дэвид Гилмор, Pink Floyd, гитара. Джон Бонем, Led Zeppelin, барабаны. Джон Пол Джонс, тоже Led Zeppelin, бас-гитара.
0: Гэри Брукер из Procol Harum.
3: Извините. Клавишник, пианист.
0: Клавишник, да. Кенни Джонс, это, кстати, новый барабанщик группы The Who, который заменил Кита Муна. И, кстати, Кит Мун придумал вот эту идею, так как свидетельствует история.
3: Что... И он даже вроде как был приглашен, но...
0: Да. Но, на следующий
3: но не
0: день,
3: срослось.
0: На следующий день он оставил этот бренный мир, ушел в мир иной. Ну, такая история, да. Ну, и много других музыкантов, которые менее, может быть, известны для наших слушателей, но, тем не менее, тот же Рэй Купер, это... Великолепный перкуссионист.
3: Перкуссионист группы Элтона Джона.
0: Да. Ну и много-много других. Итак, что, будем слушать эту композицию?
3: Да. Она, кстати говоря, получила Грэмми за лучший рок-инструментал.
0: Так она не могла не получить Грэмми, даже было
3: когда столько людей известных.
0: Да. Итак, тема рок-оркестра, рок-оркестра Theme на рок-арсенале в программе Rock and Talk группа Wings.

0: Рок-оркестра Theme, так называлась прозвучавшая композиция, тема рок-оркестра. На самом деле, конечно, в этой композиции записано множество музыкантов, но тем не менее позиционируется эта композиция как композиция группы Wings все-таки. Ну, то есть на какое-то время были приглашены вот эти знаменитейшие рок-музыканты в группу Wings, и, соответственно, эта композиция принадлежит группе Wings. После короткой рекламы мы продолжим нашу беседу о сольном творчестве сэра Пола Маккартни. Не переключайтесь.
1: Реклама. Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем Города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем Города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
2: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
3: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Rock and Talk на Рок-Арсенале.
3: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу о сольном творчестве Пола Маккартни с моим гостем, екатеринбургским музыкантом Иваном Чудиновских.
5: Ну вот мы говорили, что последний трек, он обычно на альбоме очень такой нетипичный. И на альбоме «Back to the Egg» это очень красивая песня, немножечко левая по отношению к рок-альбому, как считал сам Маккартни. Но, тем не менее, это очень красивая песня «Baby's Request».
0: Но она немножко походит на песни 40-х годов, таких ласковые песни в стиле Синатры, кстати.
5: Да, или в стиле группы Mills Brothers, собственно, они и явились вдохновением для этой песни. На отдыхе на юге Франции Пол повстречал Mills Brothers, это джазовый вокальный квартет, исполнявший на 4 голоса песни под аккомпанемент укулеле или гитары. На тот момент их было трое, они уже были в возрасте, всем было около 70 лет. И Пол говорил: «Я не думал, что они вообще живы, а тут попал на их концерт в кабаре. И после концерта пошел за кулисы поблагодарить. А они спросили: может, напишешь нам песню?» На следующий день я написал песню. А после возвращения в Лондон Wings записали свою версию как демку и послали ее Mills Brothers, но их версии так и не произошло. По слухам, из-за того, что их менеджер считал, что Пол должен заплатить им денег. А вот версия Wings прямо в этой записи попала в итоге последним треком на альбом «Back to the Egg». И в этой песне снова звучит контрабас Билла Блэка. Тот самый контрабас, который звучал на записях Элвиса Пресли. И тот самый, который Линда подарила несколько лет назад Полу на день рождения. Он уже однажды прозвучал в «Cook of the House». И вот здесь он прозвучал второй раз.
0: Ну да, это, в общем-то, такой винтажный, получается, инструмент, который привносит вот это ощущение ретро-музыки. «Baby's Request» по заказу, по просьбе моей бэйби. На Рок-Арсенале в программе «Rock and Talk» группа «Wings».

0: Baby's Request, так называлась прозвучавшая песня, которая завершает альбом Back to the Egg. Сегодня мы обсуждали этот альбом группы Wings с моим гостем Иваном Чудиновских. Вообще-то наш разговор посвящен вообще сольному творчеству сэра Пола Маккартни, который, как известно, был лидером группы Wings. Rock
1: and Talk на рок-арсенале.
0: Но Маккартни не был бы Маккартни, если бы он писал и не записывал гораздо больше материала, который затем входит в альбомы, составляет основной материал. То есть материала-то у него много, который не выпущен. Я вот до сих пор не понимаю, он выпускает все время какие-то сборники, одни и те же, как мы уже об этом сказали. А вот эти старые свои песни, которые были записаны давным-давно, почему-то так лежат на полке. Что он ждет, я не понимаю. И вот для альбома Back to the Egg также были записаны несколько, видимо, песен, и одна из них вошла в альбом Cold Cuts.
2: Да, в неизданный альбом Cold Cuts эта песня тоже предназначалась. Причем сразу после того, как она не попала в Back to the Egg, она сразу же попала во все варианты альбома Cold Cuts. Тоже очень интересная песня. Возможно, она была бы более уместна на этом альбоме, чем некоторые песни, которые все-таки вошли. И давайте ее послушаем.
0: Ну да, такая песня Cage, клетка, что-то такое.
2: Да, клетка.
0: Группа Wings на рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: «Кейдж, клетка» — так назывался этот трек, который был записан во время сессии альбома «Back to the Egg» группы «Wings», но не вошел в этот альбом, попал на неизданный альбом «Cold Cuts». Сегодня мы говорим о сольном творчестве Пола Маккартни, лидера группы «Wings».
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Первоначально эта песня «Cage», она предназначалась, чтобы быть первой на альбоме, но в итоге сделали выбор в пользу «Getting Closer». Это можно туда вписать в монтаж.
0: «Reception» и так далее. Да, первая песня «Getting Closer». Ну что, дальше у нас происходит... А, нет, еще до этих событий там же было Рождество.
2: Да, «Wonderful Christmas Time» сейчас будет.
0: 79-го года, и впервые Маккартни, будучи в составе группы «Wings», записал все-таки сольный сингл, сольный проект это был, да?
2: Ну, да, это был... сольный проект, он впервые за долгое время, впервые, можно сказать, за 9, получается, лет, решил позаписывать все в одиночку в стиле «Сумасшедший профессор». И летом 79-го Пол в одиночку на своей ферме в Шотландии записывает материал, который позже, через год, будет издан как альбом «Маккартни 2». Но до поры до времени этот альбом не рассматривается для релиза, не доделывается. И снова возобновляется работа с «Wings», которые в конце 79-го года едут в тур по Британии в поддержку альбома «Back to the Egg». И первая песня, выпущенная с сессии альбома «Маккартни 2», она называется «Wonderful Christmas Time». Она тоже уже игралась на концертах. Она тоже уже игралась на концертах «Wings». И Пол представлял ее, это наша новая песня, говорил он, несмотря на то, что он записал ее в одиночку. По словам Пола, он ее записывал в самый жаркий июльский день. И сингл-то впервые подписан как Пол Маккартни.
0: Ну, тебе говорю, что это сольный сингл.
2: Да, но песня игралась на концерте.

0: Пол Маккартни тогда еще не сэр. Песня называлась «Wonderful Christmas Time» – «Прекрасное время Рождества». На рок-арсенале мы сегодня говорим о сольном творчестве Пола Маккартни с моим гостем Иваном Чудиновских.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: А что касается этих концертов, кстати, 79-го года?
3: В 79-м году тогда ходят слухи, что через год, летом 80-го, Пол Маккартни выступит в Москве накануне открытия летних Олимпийских игр. А запустил эти слухи никто иной, как Элтон Джон, который съездил с концертами в Москву тогда и рассказал очень многим артистам, в том числе и Полу, как их все очень ждут в СССР и как они там популярны. Но, как мы знаем, всего этого не произошло.

0: да, за железным занавесом казалось вообще ничего не происходит. На самом деле была огромная масса людей, ну, достаточно юного возраста, в котором я принадлежал, которые были ярыми поклонниками группы Битлз, Пола Маккартни, Лед Зеппелин, Джона Леннона, группы Куин и так далее, и так далее, и так далее. Да, действительно, все ждали Элтон Джона. Это было вообще нечто, приезд Элтона Джона. Все ждали новых рок-звезд, которых мы могли только слушать на пластинках. Видео тогда, напомню, практически не было ни у кого. Да, но еще, кстати, мы забыли сказать, помнишь, в 79-м или 78-м году, когда были концерты в пользу народа Кампучии?
1: Это был самый конец 79-го, под Новый год.
0: Ах, вот как. То есть вот тогда вот этот рок-оркестр,
1: да,
0: собрался
1: тогда
0: вживую.
1: Его через год после записи.
0: Да, точно, точно. Кстати, что такое Кампучия? Что это за концерты? Дело в том, что в Кампучии происходил просто кошмар. Геноцид собственного народа под предводительством борца, так скажем, за идеи коммунистической революции Пол Пота. Почему-то он решил уничтожить цвет собственного народа, то есть, прежде всего, интеллигенцию. 1/3, по-моему, всего населения была уничтожена, причем мотыгами, это ужасно. В пользу беженцев из Кампучии тогда был собран концерт. Несколько концертов было, там группа Queen сыграла прекрасный концерт, и группа Wings, в том числе, вместе вот с этим рок-оркестром.
1: Причем концерт в пользу народа в Кампучии, он изначально запланирован не был? Потому что...
0: Кстати, история-то была какая интересная.
1: Он очень был внезапный.
0: Да. Вообще, ходили слухи, по-моему, еще с 78 года начиная, что антрепренер по фамилии Бернстайн, кстати, не путайте с композитором, немножко другой человек, который еще занимался концертами группы Битлз в 60-х годах, он вдруг придумал такую идею, что собрать Битлз снова для помощи вот этим беженцам. Причем, чтобы они дали всего 3 концерта в разных городах.
1: Причем где-то нестандартно, там, в Израиле, в Египте, еще где-то.
0: Да, ну, в общем, чтобы как-то объединить народы мира под эгидой как раз вот этого мирного сосуществования, заработать на этом много-много денег и все их отдать вот бедным несчастным беженцам. Но тут получилась вот какая странная история. Газеты тут же раструбили, что все, Битлз собираются вновь, и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Курт Вальхайм написал письмо лично Полу Маккартни, ну, единственному, кто тогда особенно активно выступал с концертами, что действительно мы можем сейчас и на это рассчитывать, да, вот на такую мощную акцию. Маккартни сказал, ну, на меня-то вы можете рассчитывать, но за всех остальных я не могу подписаться. Вот так получился этот концерт в пользу народа Кампучии.
1: Так, я полагаю, здесь надо какой-то еще лайв поставить. По итогам этого концерта издали двойной альбом.
0: Кстати, да, на концертах для народа Кампучии сыграли и The Who, и Queen, Elvis Costello, группы Pretenders, Clash, Specials, да, ну и, конечно, группа Wings, естественно. И вот один из номеров группы Wings, который прозвучал тогда, мы, может быть, сейчас и послушаем.
1: А давайте Got to Get You Into My Life, да. Внезапно.
0: Да, ну и, кстати, Маккартни на этих концертах исполнил одну из своих, наверное, самых таких ударных песен, я бы так сказал, «Got to get into my life» из репертуара группы Beatles. Но прозвучала в этот раз она, конечно, в исполнении группы Wings. Итак, на рок-арсенале группа Wings с битловской песней «Got to get into my life».

0: Got to get to into my life, так назывался прозвучавший трек. Это живая запись концерта для народа Кампучи, который был организован при активном участии Пола Маккартни. Исполнила эту песню группа Wings, возглавляемая Полом Маккартни. Сегодня мы говорим о сольном творчестве Пола Маккартни с моим гостем Иваном Чудиновских.
1: Rock and Talk
2: на Rock Арсенале.
3: Еще один великий неизданный альбом Wings — это концертный альбом с концерта в городе Глазго, британский тур в конце 79 года. Этот тур и особенно этот концерт последний, они записывались для того, чтобы издать их как официальный альбом, но в итоге тоже до этого дела не дошло. Была издана только буквально там одна песня, и о ней мы скоро поговорим. Coming Up.
0: Которая... А, вот как. Но для того, чтобы картина была полной, давайте послушаем хотя бы вот опять же песню из битловского репертуара «The Fool on the Hill» в исполнении группы Wings.
3: Да, тогда Маккартни снова начал добавлять битловские песни в репертуар, причем те, которых раньше не было. Фактически публика впервые слышала эти песни вживую в авторском исполнении.
0: Да, потому что битлы, когда записывали эти песни, они уже тогда не выступали вживую.
3: А надо сказать, что Wings была же замечательная духовая секция, и в том числе там саксофонисты, они на флейтах умели играть, то есть они такие мультиинструменталисты были, в результате чего все было очень, ну, классно и красиво, и песни выбирались соответствующие.
0: Да, интересный альбом, интересная концертная запись. Итак, группа Wings на рок-арсенале в программе Rock and Talk, The Fool on the Hill. Продолжение следует.

0: Реклама. Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
2: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда-либо».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Du hast mich. Du hast mich.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Ограничения на выпуск и прием самолетов продолжают действовать в аэропорту Екатеринбурга. Кольцова уточнили, что в залах ожидания для пассажиров доступна питьевая вода. Также путешественникам выдают коврики для более комфортного размещения. В общедоступной зоне аэровокзала для пассажиров с детьми работает комната матери и ребенка. Оказать поддержку при необходимости готовы менеджеры по гостеприимству, сказано в соцсетях аэропорта Екатеринбурга. Количество задержанных на вылет рейсов выросло к этой минуте до 20. Пассажиров по-прежнему просят актуальную информацию по рейсам отслеживать через онлайн-табло аэропорта, табло в терминалах, а также на сайтах авиакомпаний. Троллейбусы в Екатеринбурге изменили маршруты из-за подтопления перекрестка улиц Белинского и Большакова. Об этом после полудня сообщили в департаменте транспорта Екатеринбурга. Изменения коснулись маршрутов 27, 31, 35 и 36. 27 и 31 троллейбусы разворачиваются у центральной гостиницы. 35 и 36 идут по Белинского до Октябрьского депо. Со стороны Академической эти же маршруты разворачиваются через кольцо центральной гостиницы. Десантники в Екатеринбурге отметили этим утром День ВДВ традиционным шествием и митингом у Черного тюльпана. Фото опубликовал Департамент информполитики. С момента создания воздушно-десантным войскам России исполнилось 96 лет. По традиции шествие десантников началось от памятника основателям города. По проспекту Ленина и улице Луначарского колонна в составе около 300 человек дошла до мемориала Черный тюльпан и площади Российской армии. Минпросвещение установило лимит по количеству часов внеурочной деятельности. В предстоящем учебном году общий объем так называемой внеурочки не должен превышать 10 часов в неделю. Всего к концу мая 2027 года так называемой внеурочки у школьников должно накопиться не больше 1350 часов, если речь идет о начальной школе. У среднего звена лимит 1700 часов, и старшеклассникам на внеурочную деятельность отводят только 680 часов, пишет Интерфакс. В России обнаружили минерал, который стоит дороже золота. Он называется кольский ашкрафтин. В состав минерала входит практически весь химический состав земной коры, в том числе иттрий, который считают редкоземельным. Даже налет на породе поднимает среднюю стоимость этого минерала до $145 за миллиметр. Об этом пишет «Газета.ру». Официальный доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
3: Информация на правах рекламы.
4: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
5: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
6: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Музыка мирового класса.
8: Гэри Мур.
9: Foreigner.

0: Афиша.
1: Ярко и активно отдохнуть приглашает развлекательная площадка «Лето с МТС» на Октябрьской площади у Екатеринбургского театра драмы. Вас ждут разнообразные игровые зоны от классических шахмат и баскетбольного кольца до панов футбола и гольфа. У каждого пространства своя программа, спортивные тренировки, соревнования, квизы, диджейские сеты и танцевальные вечеринки. Приходите классно провести время. Площадка работает до 2 августа. Подробное расписание на mts.defis.leto.ru 18+.

0: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
2: Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: реклама.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
2: Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Афиша.
1: Лето нужно проводить бодро и зажигательно. Для этого и придумана развлекательная площадка «Лето с МТС». На Октябрьской площади Екатеринбургского театра драмы вас ждут разнообразные зоны для игр. От классических шахмат и баскетбольного кольца до панов футбола и гольфа. И, конечно, насыщенная программа. Спортивные тренировки, соревнования, квизы, диджейские сеты и танцевальные вечеринки. Подробное расписание уточняйте на mts-leto.ru. Приходите, классно провести время. Площадка работает до 2 августа. 18+.
0: Рок-арсенал.
2: Держитесь, ребята.
0: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Аэропорт Кольцово остается закрытым уже больше 4 часов. За это время количество задержанных на вылет рейсов выросло до 25, и 5 самолетов авиакомпании отменили. Статус ожидается в расписании, также имеют около 30 рейсов на прилет. Самолеты из Нячанга и Нижнего Новгорода должны были приземлиться в Екатеринбурге еще 1 августа. В условиях действующих ограничений на прием и отправку воздушных судов наши службы делают все возможное, чтобы пребывание пассажиров было максимально комфортным. Работают с теми, кто ждет своего рейса, и представители авиакомпаний, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Пожар произошел днем в воскресенье в самом центре Екатеринбурга. Огонь во дворах улиц Попова и Вайнера тушит больше 1,5 десятков пожарных. На место также прибыли 7 пожарных автомобилей, сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. В спасательном ведомстве уточнили, что загорелись крыши контейнеров и административное здание. Черный дым, который поднимался над центральными улицами, горожане заметили после часа дня. Футбольный «Урал» на выезде обыграл «СКА Хабаровск» со счетом 3-0. Дубль в матче оформил Мартин Сикулич. Нападающий открыл счет на 50-й минуте и удвоил преимущество екатеринбургского клуба 10 минут спустя. Окончательный счет встречи был оформлен на 86-й минуте. Победа в матче 4-го тура первой лиги переместила «Урал» на 3-ю строчку турнирной таблицы. Следующий матч футбольный «Урал» проведет уже в Екатеринбурге. На поле Екатеринбург-арены 8-го августа команда примет соперников из Уфы. Никол Пашинян снова стал премьер-министром Армении. Его кандидатуру на эту должность выдвинула правящая партия «Гражданский договор». Также в воскресенье президент Армении подписал указ об отставке правительства республики. Ранее Пашинян заявлял, что до формирования нового правительства члены армянского кабмина продолжат выполнять свои обязанности. Добавлю, парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. Российские ученые опровергли информацию о якобы открытии нового минерала, который стоит дороже золота. Официальное заявление распространил Кольский научный центр Российской академии наук. Ранее опубликованный релиз был про расшифровку структуры давно известного минерала. Его стоимость при этом, как и новость про открытие, в тексте не упоминалась. Вечером в субботу интернет-СМИ со ссылкой на Миноборнауки заявили об открытии кольского ашкрафтина. Официальный доллар на выходные 79,46, евро 91,19.
2: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Афиша.
1: Ярко и активно отдохнуть приглашает развлекательная площадка «Летос МТС» на Октябрьской площади у Екатеринбургского театра драмы. Вас ждут разнообразные игровые зоны от классических шахмат и баскетбольного кольца до пана футбола и гольфа. У каждого пространства своя программа, спортивные тренировки, соревнования, квизы, диджейские сеты и танцевальные вечеринки. Приходите классно провести время. Площадка работает до 2 августа. Подробное расписание на МТС. Дефис лето.ру 18+.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: реклама.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leta.ru.
2: Категория 18+.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Афиша.
1: Лето нужно проводить бодро и зажигательно. Для этого и придумана развлекательная площадка «Лето с МТС». На Октябрьской площади Екатеринбургского театра драмы вас ждут разнообразные зоны для игр. От классических шахмат и баскетбольного кольца до панов футбола и гольфа. И, конечно, насыщенная программа. Спортивные тренировки, соревнования, квизы, диджейские сеты и танцевальные вечеринки. Подробное расписание уточняйте на mts-leto.ru. Приходите, классно провести время. Площадка работает до 2 августа. 18+.
2: Hey, hey, hey! I'm brave, funny boy Billy Idol. Here.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. В Роспотребнадзоре прокомментировали заявление о появлении вируса, от которого нет вакцины. Информации о циркуляции вируса бурбона на территории страны сейчас нет. В санитарном ведомстве добавили, что заболевание является редкой клещевой инфекцией. В Нью-Йорке выявили единственный такой случай. Переносчиком заболевания считается клещ «Одинокая звезда». Этот вид не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций в России. И может быть только завезен из стран Северной, Центральной и Южной Америки, добавили в Роспотребнадзоре. Дожди в субботу и воскресенье серьезно осложнили ситуацию на выезде из микрорайона Компрессорный. Официальных сообщений о закрытии движения под железнодорожными мостами не было, однако в соцсетях водители сообщают, что в луже к вечеру воскресенья тонут уже и газели. Сложность ситуации в том, что под железнодорожными мостами нет ливневой канализации, ее функцию всегда выполняли дренажные канавы, которые из-за рекордного количества осадков переполнены. В Ирбите пострадавшим от паводка выплатили более 4 миллионов рублей в качестве компенсаций. Ликвидация последствий подтопления в городе продолжается. Как заявил глава Минстроительства региона Григорий Сурганов, вода из города ушла полностью. Жители, наконец, могут возвращаться в дома. Власти держат на особом контроле здания, которые были подтоплены, сообщает КП «Екатеринбург». 2/3 претендентов на высокую зарплату готовы пройти полиграф. На тестирование с помощью детектора лжи согласятся те, чья зарплата составляет от 150 тысяч в месяц. Среди кандидатов с доходом от 100 тысяч рублей пройти проверку готовы только 60%. Каждый пятый соискатель выступает категорически против подобных проверок, сказано в исследовании платформы «Суперджоб». Сицилия после выхода «Одиссеи» Кристофера Нолана может заработать более 280 миллионов долларов на интересе туристов. Итальянская газета «La Repubblica» напомнила, что для съемок режиссер выбрал остров Фавиньяно в Средиземном море. Замок Санта-Катерина 15 века в картине представлен как дом «Одиссея» на Итаке. В регионе ждут наплыва киноманов, как после одного из сезонов «Белого лотоса». Некоторые туристические компании уже предлагают программы по местам из фильма и обещают познакомить с маршрутом царя Итаки, только без античных чудовищ, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
3: Информация на правах рекламы.
4: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
5: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
6: Застройщик ОЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.dom.rf.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Рок-афиша.
1: Ярко и активно отдохнуть приглашает развлекательная площадка «Летос МТС» на Октябрьской площади у Екатеринбургского театра драмы. Вас ждут разнообразные игровые зоны от классических шахмат и баскетбольного кольца до панов футбола и гольфа. У каждого пространства своя программа, спортивные тренировки, соревнования, квизы, диджейские сеты и танцевальные вечеринки. Приходите классно провести время. Площадка работает до 2 августа. Подробное расписание на mts-leto.ru 18+.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Афиша.
1: Лето нужно проводить бодро и зажигательно. Для этого и придумана развлекательная площадка «Лето с МТС». На Октябрьской площади Екатеринбургского театра драмы вас ждут разнообразные зоны для игр. От классических шахмат и баскетбольного кольца до панов футбола и гольфа. И, конечно, насыщенная программа. Спортивные тренировки, соревнования, квизы, диджейские сеты и танцевальные вечеринки. Подробное расписание уточняйте на mts-leto.ru. Приходите, классно провести время. Площадка работает до 2 августа. 18+.
0: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте».

0: Реклама. Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
1: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
2: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».

0: Новый радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis.
2: The path is clear, though no eyes can see.
1: Doors.
2: Waiting for the sun.
1: Галинов Мост.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтакте. Спасибо!

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней мне тут Билли кое-что сказал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем...»

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Dance

как Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».

Всемирный радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104,5 FM. Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath. Oasis.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: Music.
1: Рок Арсенал. 104,5 FM. Рок.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена «Тадж Махал» и «Кеп Мо» с песней «Круче, чем когда-либо».
0: Рок-арсенал.